0: Говост.
1: Норгеру стацуйц, TCL, Домус.
2: Амарайнзе хчеш Домусум. Міяйм хіма. TCL херустацуйцнері гамаш. Мінчев єресун токос Анна Хадеп зехч.
1: Барцер ворак. Жаманакакіт технологія нешка тарял паткер.
2: TCL-і баштонакан неркаяцуцічі Хаястанум Домус.
1: Манря маснера Домус кетеєм кайкум.
3: Екстерьєр ханут зрахнері цанциць. Церк берек флізелі на ін хімков. Вочаїн єв тарбер вох пастарнеш. Скасац 500 драміць. Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապարիկ, մանրամասների համար 88-68, ոչային պաստարները էքստերիերից։
4: Գովաստ 010-250-883